0: закрыла там Анечку, все молилы, дядя идет. Сперва тебя
1: Si no tengo mi guitarra, hermano, yo sé que no soy nada.